Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Это радио, детка. Радио Рокс.
1: Если друг оказался вдруг

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис,

брони гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал,

0: значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

Это «Рок с деткой». Радио «Рок».

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему брать.

0: открывают свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

То север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

ямы, его не видеть бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: крутится ось. Шар неподвижно висит.
1: Над Рижским заливом 6 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

на север.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 8 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то

0: Реклама. Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает

0: Реклама.
1: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
2: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
3: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Я не дав искать резина лигуа, лигуа, кур замастана сепрецина лигуа.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
0: Радио Рокс.
4: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: любить.
1: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 10 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: или мы?
1: Реклама.
2: Я летал из Кадрицы на Лигу, Лигу, Кузамаста на Сепрецы на Лигу.
1: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Радио Рокс 88.6 FM.

Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Домой!

Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti siers prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей. На скаку, не заметив,

поделить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит и отплачется, и когда наши кони узнают,

0: никогда. Не простить бы и не потерять.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Мне чаще приходится говорить себе: соберись, тряпка, вот сфокусируйся на чем-то одном. Вот меня по-прежнему распыляет, разбрасывает меня. По всей видимости, может быть, я какую-то основную мысль уже протранслировала. И теперь, может быть, моя задача раскрывать некие таланты в других людях. Что меня, наверное, оправдывает, что я сохранила способность восхищаться талантами, талантливыми мыслями, мелодиями, идеями. Я не устаю восхищаться людьми талантливыми. И, конечно, хочу, чтобы о них как можно больше людей узнало, и чтобы они себя максимально явили этому миру, чтобы сумма добра в мире увеличилась.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: reklāmā.
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī.
2: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
1: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī. Tavs līv akvaparks.
2: www.akvaparks.lv
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Jāni! Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajam, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Мое упущение, то, что отвергая всю эту систему обучения, я отверг и необходимые предметы. Я отверг историю, которую сейчас докручиваю, потому что мне история жутко интересна, как и Горшка я отвлекал на уроках истории, а Горшок очень любил историю, он очень любил. Я же на него плохо влиял в реставрационном училище.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Только рок.

0: Reklāmā.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Gintaro Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintaro-Мебелес.lv. Уют начинается здесь.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
5: Если чё, бах.
3: Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

то, что дышит, а ты мне тело. Это только тень на горячем песке.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Не нагромождайте на человека всевозможных клише. Звезда, вот ответственность, цирк, рок-н-ролл. Опять же, это тоже все клише. На человека нужно посмотреть попроще и сказать ему: делай то, что ты можешь, а не то, что ты хочешь.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силы. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Yesterday. The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, Билишу сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: сказать.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все. Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.

0: Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентару Мэбелес.лв. Уют начинается здесь.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Когда со мной происходит какая-то реальная катастрофа, не просто какая-то мелочь жизненная, а вот что-то такое мощное, травма или смерть близкого человека, или разрыв отношений болезненный, во мне включаются предохранители. Вот у меня примерно так же происходит, когда происходит какая-то катастрофическая ситуация, как будто вокруг все замедляется, и я успеваю все обдумать на несколько шагов вперед и, как бы, соответственно, успеваю предохраниться от полной катастрофы.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: В этой вселенной

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь.

0: Реклама.
1: Гентару Мебелос – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентарумебелос.лв. Уют начинается здесь.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале.

0: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спастись.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
2: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
1: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
7: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: мысли вслух. Эдмунд Шклярский, Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Первая вещь в нашем райдере, самая главная.
2: 220 вольт.
1: Нет 220 вольт. Строить электростанцию.
2: Теперь у нас появились влажные салфетки. Закон времени диктует. Ну, а так ничего особенного.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: нетрезвых кварталах и бессмертный в темных машинах едва ли тебя узнал.
1: Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
2: Так вот теперь сиди и слушай. Он не желал ей зла.

света есть Бог, Он от нас далеко, Он рождественской пулей ушел в молоко. Ты сам достигнешь того, к чему здесь каждый стремится. И вдруг обнаружишь

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-оле?
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
4: The Beatbox. Билеты, билеты, сервис.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Да, я вообще с удовольствием пишу для кино или для мультфильмов. Мне очень интересно работать на заказ именно. Я всегда это любил. Для меня это всегда что-то необычное. То, что я никогда не написал бы просто так. Предлагают какую-то тему, с которой нужно справиться.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
1: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Короче говоря, переживайте, друзья мои, переживайте, расстраивайтесь, отчаивайтесь, снова приходите в радостное состояние, испытывайте боль, испытывайте, там, лейте слезы и печали, и радости, там, и все, что угодно, и мерзните, там, страдайте от жары. Тогда у вас будет жизнь с большой буквы. Тогда это будет по-настоящему. И вы будете человеком. Вот такая моя философия.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Готово есть нотикумом КАСА 13.9. Baltic International Air Show 2026. Lielākais aviošaus Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облик, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Реклама. 7bet.
1: Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Даже вот, например, ну, ту же самую маленькую девочку, это песня, которая не содержит припевы. Я помню, нам были такие интересные моменты в жизни, когда мы выпускали первый наш диск, пластиночку, и мне пришлось пройти через худсовет нашей мелодии здесь, московской. И вот там, помню, девушка, редактор, она там кричала: «Нет, это неправильно, это вообще в песне должен быть припев, о ваших песнях припев». Я ей как-то сказал, говорю: «Ну, послушайте, но вот рок-н-ролл, он же действительно не содержит припева. Вот 12-тактный блюз, ну, немножко убыстренный. И все, и люди поют во всей мире и радуются». Потом, слава богу, появился Андрей Тропила, который все это быстро издал в Санкт-Петербурге. У нас там вышел первый альбом. Ну, вот. Но это все-таки вот возвращение к тому, что искренность, вот ее сложно ставить какие-то рамки, определить ее как наивное искусство, сложное искусство или что-то еще. Она проявляется в любых абсолютно формах музыкальных или художественных.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывай свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

под звуки саксофона продолжить путь. Знакомый переулок на тенистой аллее свернуть. В ушах любимая, сердцу пластинка, запечатляя любовь на ярких фотоснимках. Вальяжно, не спеша гуляют пары, размеренными ритмами

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. 7bet.
1: Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

По течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам. И все у нас по любви, а остальное на чай. А мы живем в поездах, то туда, то сюда. Завтра новый маршрут, новые города.

0: любви. Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс.
2: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш — горизонт, лента — край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково, чтоб

проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю? Кто

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Под Рижским заливом один час. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Радио Рокс.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят, на них налог.

0: не во мне. Пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Где-то далеко.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мимо машин, и никого нет. На дорожных столбах венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути, третью жизнь за...

0: Когда идет дождь.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

рисовать в твоей голове перспективы. Он загадочен и молчалив, и глаза его невозможно красивы. И когда он рядом с тобой в хорошем костюме и с большим пистолетом,